0: 8:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя экипа, своя приказ. Играй секунду.

0: 5. Radio. Antenna 5. Radio.
1: Culture Beat на Antenna 5. Театр, фильм, изложби, промоции, музика, шоу-бизнес. Culture Beat на Antenna 5.